Литва так стремилась, а вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

Скай да кочечке, а из пороха топочка закружилася, а под копом покатилася, а их много. Сама пили, загалдели, слетят.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

0: Ходиш, ходиш, молиш, молиш, еле, еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Го!

месяц. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот еретик, разбойник, о, грызька ты? Вон, а что ты, Господь, с тобой?

умрет. Ша всех лица тайны. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отравил.

0: Иване, тебе, князь Василий Иванович Шуйский. Чем он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод пришел с доносом на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них. Гонец из Кратова приехал.

Фон! Фон там! Что это? Там Павло! Полежится, проспёт, лежится, дрожит и станет. Чёрт, чёрт! Я твой механей! Чур, чур, дитя, я народ, твой народ, а чур!

0: большой, что мы фальшивую присягу. Чепель
1: тобой! Благодать, Господня, над тобой!

Божий свет, прости меня. Вот, вот Чарвас, царь, простите. Простите.